0: losing.
1: Rock. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

Rock. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.